ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯐꯣꯟ ꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯉꯟꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ 8790883293 ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩ ꯈꯟꯕꯤꯌꯨ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ 8790883293